0: спокойный мор. Не набраться веры, не убачить бера.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

Ангеля. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кропка.

Мора. Может быть, усё было бы иначе. Хвалил шум, да смак воды солоной.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Поводле российских Z-военкоров, Беларусь заглушила российского оператора МТС на ретрансляторах. По их информации, так Лукашенко отреагировал на ультиматум Зеленского.
2: Нагадаю, что днями президент Украины дал тыдень, каб технику, якая допомагает наводить цели российским дронам, прибрали с белорусской мяжи. У іншым выпадку гэта зробяць сами украинцы.
1: Няма сэнсу увязвацца у канфлікт, надоечы заявіў беларускі міністр обороны Віктор Хренін.
2: А Лукашенко для виду вырашыў паразмаўляць пра агрэсіўныя пагрозы з Киева с Путіным.
1: І ўсё ж, як можа развівацца гэты канфлікт? Мэтай Украіны будуць толькі рэтранслятары? Тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Як ты думаеш, наколькі ў гэтай сітуацыі вось рэальная перспектыва, што калі тыдзень скончится, тыдень скончится 26 червеня. Украинцы вырашить все-таки у неким выгляде нанести удар по Беларуси. Калин, и знову же реакция Лукашенко на этот ультиматум Зеленского не будет адекватной, да? И накольки все-таки это может обмежеваться ретрансляторами, которые являются непосредной метой? Ти, калі уже они кажут про 500 метов, это может быть и удар по неких інших стратегичных для белорусской экономики, для белорусской войсковой сферы объектах.
4: Слушай, ну пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что Разимозовского НПЗ Мадяры вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Угу. Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Угу. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два, вот, но к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
3: До устойчивости их, да.
4: Да, mm-hmm. Да, да, да, и, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да, вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько. Вот.
3: А сегодня в Воронеже нечто горит.
4: И в Воронеже
3: завод
4: горит.
3: Завод полупроводниковых приладов, да, ну, да. Некие оборонщики.
4: Причем Storm Shadow, да, угу. Летели туда, поэтому, значит, объект действительно важный.
3: Дорогим. Да. Для ракеты, якая каштуя.
4: Да, да, да. Для мусорского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал, да. То есть не на эмоциях, не вот на этой истерике, да? Так как он от меня посмел, да, там. Угу. Еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
3: Обкурился наркоман,
4: да,
3: и
4: да, да.
3: Говорит там нечто.
4: А-ля Озаренок,
3: да?
4: Который, ну, так мысль свою и не сформулировал, да, вот все перепостили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, а мысли никакой нет. Угу. Да. Да, да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
3: слово
4: бы...
3: внимание. Одни эмоции,
4: да,
3: я,
4: да,
3: кажется.
4: Да, да, да. Угу. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
3: Ты абсолютно маешь рацию. Белорусские влады выказываются покуль, что вельми осторожно, у адрозни от пропагандистов и у адрозни от российских владов, у яких и автобус одразу ж был атакованы украинцами, не украинским дроном, як каже Лукашенко. Лукашенко каже, дрон був український, але хто його туди якби пульнув? Вальфович сьогодні каже, от, що нехто це зробив, каб фактично посварить Київ і Мінськ, які, що-то вони не були, мені здається, вельми сябровскими, в сябровских односинах, але, были ровные некие, ровный трек.
4: Какие-то отношения все-таки были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь, совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует.
3: Да, да. Ну, и кто бы это мог, вот кто бы это мог быть? Это вот. НАТО? Это Тихановская? Я не веду.
4: Безличность тут многое объясняет. Да, вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да, это может быть даже Ватикан и евреи. Да, такой, господи, ну какой Ватикан, какие господи, ну что ты выдумываешь, да, евреи и велосипедисты во всем виноваты, да? Угу. Ну, прямо себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уже из Ватикана, ну конечно, да, угу. Да, действительно. Просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
3: А тут... Нема субъекта,
4: нету.
3: Да?
4: Ну, вот как-то, ну так, кто-то втягивает. Кто вот же это может...
3: Тот, кого нельзя называть, да?
4: Абсолютно. И совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего... Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так навратили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
3: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот ён просіць Пуціна пра абарону. Ён паказвае на Москву, якая гарыць, на Воронеж, на цэнтр в Дубні, калі ён сапраўды атакаваны, да? І кажа, ну вот Мазырскі НПЗ, можам мы абараніць нормальна, каб да вот Пуцін, каб твою давальніцкую нафту перапрацоўваць на адзіным яшчэ там адным з нешматлікіх працуючых НПЗ ў еўрапейскай частцы, да? Вот вот гэта іх саюзнага государства, да? И что ему Путин каже? Путин ему каже, конечно, конечно, можем. А Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш Мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально, абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там иншая, как бы так само нечто кажуть. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами перемовляться.
4: Можно даже без этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон, как вы, да, стреляли, вон,
3: да?
4: В капоте, ну. Да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
3: Путин неким денем, а Мадяр неким не денем.
4: Абсолютно. В кого вы больше верите? Да? Ну и судя по последним событиям, вот. Ну, я не поставлю на Путина в этом опросе. На самом
3: деле. Российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя... И он там некое слово... Ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все ж таки, типа, большесть того, что лететь, сбиваем.
4: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь. Да, и поверить, просто взять и поверить там Пескову, допустим. Да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает. Вон летело 1000, а там долетело 5. Да, бывает неплохой результат.
3: Тут цікаво, что такое define нормальная работа ПВО. Именно. Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да? А коли 5 долетело, это уже как это ненормальная
4: Понимаешь,
3: работа ПВО.
4: Если мы нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да? Потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, и целый, да, но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Угу. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, предприятие, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
3: Вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежже, потому что мы-то не ведаем, где стоят эти ретрансляторы, они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Один з людзей, якія лічаць, што удар па іх ўсё ж такі будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Москва не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі рэтрансляторамі, а па-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны, гэтыя рэтранслятары, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па рэтрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на рэтрансляторы, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не прычын.
4: І чтоб попалі максімальна точна.
3: Па рэтрансляторах ўсё ж такі, да. Вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в болотах
4: могут
3: на Полесье?
4: Да, ну вот сбивают, вон, ну, Вовка да. Краном сбили. Да,
3: да краном вообще.
4: Очень эпично получилось. Да? Такой сквош беспилотниками. Вот,
3: поэтому... а вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядать у... в очах звычайных белорусов.
4: Да, прекрасно. Слушай, ну вот...
3: Ну, ПВО-то не справилось отремливаться.
4: Ну, почему не справилось? Почему не справилось? Что... Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
3: Уволе, я вот нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумал, што магчыма беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас гэтага цэнтралізаванага іспыту бачылі ланцуг з дронаў і пабеглі там, хлопец апісвае, што мы пабеглі да вокна паглядзець, пофіг, што іспыт там ідзе. Вот, яны пабеглі паглядзець, але ні па тэлебачанні, ні в раёнкі там нідзе мы пра это не прочитали. И коли нечто там побухая недзе на мяжи на белорусско-украинской, я ж кажу, в полесских болотах, отремливаются белорусы, то бок Лукашенко навод и оправдываться не придется.
4: Нет,
3: ни за что.
4: Послушай, так, а вот новые географические реалии Крыма, да, что он островом уже становится, они же по Первому российскому каналу никак не освещаются.
3: Да мне кажется, навод про выбух в Москве особливо не было.
4: Нет,
3: там. Да. Вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любой телеканал свету бы показал. Ну.
4: Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи, он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит в какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав, что там сейчас еще там сезонно-климатическое
3: долго нет,
4: у нас.
3: Роторная жатка
4: абсолютно.
3: Не
4: спасет
3: обмолот.
4: От потопа или, наоборот, от засухи.
3: Даст дождь.
4: Да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно, мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
3: Ну. И бензин на заправках есть.
4: Бензин, еда, все
3: мало
4: есть.
3: Мало того, что мы починали, люди покидают в крамах все больше и больше грошей. Они, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Как бы, да?
4: Абсолютно, ну, абсолютно.
3: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, и она заховывается. Воля, дякую великие, шановные слухачи и глядачи, что заставались с нами под час этого стриму. До побачення.
5: Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
1: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зеленскага.
5: Або яны могуць быць відведзены глыбш у тэрыторыю Беларусі, відведзены на такую вістань, дзе яны не змогуць выкарыстоўвацца, втрачаюць сваю функцыянальнасць щодо суправоджання цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Першая ракетка свету Арына Сабаленко поведомила, что уже вызначилася с датой и местом веселья. У сакавіку теннисистка атрымала пропанову от бизнесмена Георгіяса Прангуліса. «Я не хочу великое веселье, максимум человек 300 с масштабной вечеринкой, где все повеселятся», – кажет спортсменка. Ну так, усяго 300 гостей, можно сказать, теплое камерное свято, жартуют у соцсетках. У конце 2020 года теннисистка подписала правовладный лист белорусских спортсменов, что выкликало критику у международной супольности. Але после початку войны в Украине Сабаленко сутыкнулася с тиском и бойкотом с боку участки украинских спортсменок. У червене 23 года она заявила, что не подтримливая ни войну, ни Александра Лукашенко. У позднейших интервью теннисистка подкресливала, что выступая супрать военных деяний, засяроджуется выключно на спортивной карьере и позбегая политичных комментаров. А у Аргентине усталявалі гігантскую статую Мессі. Яе вышыня складае 26 метраў. Гэта на 5 метраў больш, чым вышыня статуі, якая ўжо стаіць у Індыі. Аўтар працы – мясцовы мастак Альдо Бераіса. Статую размясцілі на ўзбочыне нацыянальнай трасы. Скульптура адлюстроўвае Мессі ў футболцы нацыянальнай зборнай Аргентіны. У руках ён трымае кубак свету, які зборная Аргентіны заваявала на чэмпіянаце 22 года, які праходзіў у Катары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На хвалах 98.1 у Белостоку и Угородни, 99.2 у Берощи, а так само на сайте racja.com вы слушаете Белорусская радиорация. Сегодня маем 23 червеня, а у такий же день, у 1933 годе у Менску, у турме НКВД был забиты Миколай Шамячила, белорусский православный святар, прихильник белорусской аутокефальной церкви. У 1938 годе у Менску народился Юрий Хадыка, белорусский громадско-политичный и культурный деяч, один из лидеров Белорусского народного фронта. У 1994 годе прошел первый тур выборов президента Республики Беларусь, а у 1997 годе над 14 районами Берощейской и Менской области прошел мощный ураган, который причинил шматликие страты. Да, 6 годину у Польщі і 7 у Білорусі засталася одна хвилина, а тоді будемо починати раніцю з раціяю.

0: Радио Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Жывеш за мяжой, цябе пазбавяць пенсіі за асаблівыя заслугі. Улады будуць пазбаўляць пенсіі за асаблівыя заслугі перад дзяржавай тых, хто пастаянна жыве за мяжой. Раней для атрымання выплаты дастаткова было пражываць у Беларусі на момант прызначэння пенсіі. Цяпер такую пенсію могуць страціць і тыя, хто пазней выехаў за мяжу. Пенсіі за асаблівыя заслугі прызначаюцца былым высокопоставленным чиновникам, героям Беларуси и СССР, лауреатам державных узнагород, шматдетным мате, выбитным спортсменам и космонавтам. Еще в 2021 ходе улады поширили спис подстав для позбавления этих выплат, включивши деяния, яке, на их думку, суперечать интересам национальной безпеки. Фактично, такие пенсии заховываются пераважно для людей, лояльных до режиму. БМЗ знов проиграл суд российскому поставщику. Российский арбитражный суд обязал белорусский металлургический завод БМЗ выплатить 153 миллиона российских рублей компании «Елецкий горно-узбахачальный рудник» за поставленный, але не цалком оплаченный вапняк. Поводле материалов справы, контракт заключили в студене 25-го года. Поставщик выконал свои обязательства, однако БМЗ своечасово не разлічыўся за сыравіну. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. У верасні летась той же расійскі пастаўшчык праз суд спагнаў з БМЗ 132 мільёны расійскіх рублёў. Тады завод прасіў адтэрміноўку плацяжоў, спасылаючыся на цяжкае фінансавае становішча ды ўплыў заходніх санкцый, але суд адмовіў. Украинцы застаются важными для польской экономики. Былый президент Польши Александр Квасневский заявил, что массовый отъезд украинцев мог бы серьезно ударить по польской экономике, особливо у сферы послуг и будовництве. Заява былого президента прогучала на фоне узмацнения антиукраинской риторики у польской политики и дискуссии вокруг миграции. Поводле Квасневского, каля полутора миллионов громадян Украины, якія теперь живут и працуют у Польщі, з'являються подарунком для країни в умовах глибокого демографічного кризису. Йон попередив, що коли антиукраїнські настрої приведуть до масового від'їзду українців, то польська економіка сутикнеться з серйозними проблемами. Особливо це закране сфери послуг, охови здоров'я, догляду за пожилими людьми і будівництва. Куды поляки найчастей лётаюць у адпачынак? Італія ўжо шмат гадоў застаецца адным з самых папулярных напрамкаў адпачынку для палякаў. Гэтаму спрыяюць шматлікія авіарэйсы, адносна недарагія білеты і шырокі выбар жылля, ад гатэляў да апартаментаў і кемпінгаў. Разлічвацца ў Італіі трэба ў еўра. Паводле ацэнак экспертаў, для звычайнага адпачынку ў Італіі варта закласці бюджэт 60-80 евро у день на человека. На тыднёвое подороже спотребится прикладно 450-600 евро, а для больш комфортного отпочинку 700-900 евро на человека. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 71 грош, евро 4 злотые 26 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 78 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 50 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Вы слушаете «Раніцы з рацією» 23 червня в вівторок. 20 хвилин, 19 уже хвилин застается до 7 годины у Польши и 8 у Беларуси, а мы идем до черговой темы. Белорусская партия «Народная громада» 22 червня опубликовала заяву на конт деяния у режима Лукашенки относно опошних подеев, которые отбылись в связку с войной России с Украиной. Якую мету ставили перед собой сябры партии, публикуючи эту заяву, и что хотели донести, расповедает наместник старшини партии «Народная громада» Яуген Вильский.
2: Головная мета нашей заявы – это звернуть увагу на небеспеку дальнейшего утягивания Беларуси в российско-украинский конфликт и на те риски, это несет для белорусского народа. Мы хотели еще раз подкреслить, что Беларусь повинна заставаться суверенной державой и не выкористовываться в якости инструмента реализации интересов Кремля. Мы лечим важным нагадывать громадству и международным партнерам, что режим Лукашенко неровный Беларуси и не представляет меркование у всех белорусов. Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых денег, которые могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безопасности краины.
3: Лечите вы, что вот эта заява может иметь некий уплыв? И в угле, на вашу думку, те уплывают зараз неким чином партии у замежи на подею Беларуси? Потому что шмат кто из ведомых людей кажет, что сенсу нема у деятельности политичной партии у замежи.
2: Так, это складанно. Безумовно, мы не имеем иллюзий относно того, что одна заява может изменить ситуацию. Однако политика складывается не только из мгновенных выников. Важно формировать громадскую позицию, фиксовать принциповые оценки того, что отбывается, и доносить их как до белорусов, так и до международной супольности. Зараз нема ниякой працы политичных партий в Беларуси. Тому значная частка працы ведется за межой. Уплыв партии и у миграции нельзя вымерять только их здольностью непосредственно удельничать на решение уладов. Это так само праца с международными институтами, подтримка белорусской громадской супольности, захование политичной субъектности и подрихтовка до будущих демократичных перемен в краине. Как-то вот так.
3: Вот зараз мы, можно сказать, живем таки довольно напруженный тыдень. Вы, напомню, конечно, не чули, это все мерковывают про ультиматум Владимира Зеленского относно ретрансляции которые в Беларуси находятся и помогают России наносить удары по Украине. Вот ваше особистое меркование на каком-то этих опошних подеев. Вот те отреагуют на это неким чином Лукашенко и что будет далее, и пойдет на соступки.
2: Мы долго чекали и наконец дочекались какого-то движения. Как часто говорили, что все будет нечеканно. Зараз мы назираем черговое обострение риторики в сфере безпеки помеж Минском и Киевом. Коли украинский бокс оправдай лечит певный объект на территории Беларуси элементами военной инфраструктуры, то он будет домогаться ликвидации потенциальных угроз своей безпеки. Что дотычется реакции Лукашенко, то она будет залежать от того, насколько серьезно в Минске воспринимают эти заявы и какие реальные риски бачат для себя белорусские улады. Наибольше вероятно, что мы убачим дипломатичные заявы, информационную реакцию и максимум демонстративные меры в сфере безопасности. Но разом с тем я не бачу зацикавленности ни в Украине, ни в белорусском боку у прямой военной эскалации. Тому наибольш вероятным сценарием остается захование напруженной риторики при способах не допустить перехода конфликту в больше небеспечную фазу.
1: Полный текст политической заявы Белорусской партии «Народная громада» можно прочитать на официальной сторонцы наместника старшини партии «Народная громада» Евгена Вильского. Что думает на этот конт старшиня партии Миколай Статкевич, можно почитать у его телеграм-канале.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
1: Белорусская радиорация пропануя.

0: Тут живе Беларусь.
1: А на радио Рация 23 червня в вторник слушаете «Раницы с Рацией». Да, завершение кое засталося уже только 33 хвилины. И это час на то, как еще раз сказать про сегодняшнее надворье. А у нашем Помежье сегодня переменная облачность без опадков. Вечер слабый, 3-4 метра за секунду, тиск у норме. Температура по ветра днем у Белостоку, Бельску-Подражским и Гайнауце 24-25 градусов, у Городни от 22 до 24 градусов, а у Берощи 25-26 градусов. Вечером температура по ветра понижится не за много, до 17-23 градусов, а ночью будет так само тепло, 13-16 градусов. Вечер далее будет легкий, тиск у норме. Завтра має быть в облачно, а температура днем 21-24 градусы. Только про надворье, перед нами новини спорту, але може еще нехай Юрась Дяшук почекає, а мы послухаем еще одной песни.

0: Radio Racja.com.
1: 17 chwilin zostajeca do 9 godziny u Polszczy i 10 u Białorusi i da za kończenia się i ranicy z racją, ale u nas jeszcze jość jedna stuszka, jaką podrychtowali nasze żurnalisty. A dzień z byłych kierowników Symbalbaj, Mikita Brouka, zapuścił nowe białoruskomowne media Sprawy, przyświeczone ekonomicznej niezależności i ustojliwości Białorusów. Powodle zasnawalnika projekta, jego stworzenie stało odkazem na nowe umowy życia Białorusów Ukrainie za jej mierzami. Z Mikitem Broukam pohutarył nasz kolega Siergiej Apanowicz.
2: Projekt Sprawy. To pro biznes i pro coś takiego, co prosto można rozkazywać ludziom. Co to?
3: Sprawy to nowy białoruskomowny medyjny projekt, o jakim my chcemy rozkazywać o tym, jak ludziom stanowić się ekonomicznie niezależnymi i устойливыми. Тобок, наша идея это показать приклад людей, какие что-то робят что-то корыстное. Это не обовязково бизнес, это могут быть некие громадские инициативы. И мы, напевно, думаем, что самое главное это сила прикладу, как показать, что саправды в сегодняшних умовах довольно складанных это и политичная ситуация, и миграция, и войны, и все остальное, что тем не меньше хапая людей, которые начинают что-то новое, те эффективно протягивают старое, и саправды что-то робят, и как бы и для себя, и для громадства.
2: Про людей миграции, и про людей, які, ну, про белорусов, ясно, справа, які белорусы так само.
3: Нам цікаво рассказывать про белорусов по всем свете, потому что, знову же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва помеж людьми в Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как кто-то съехал за межу, как бы, после разных подеев, кто-то ну, протягивает заставаться, и что-то робить и принципово заставаться в Беларуси. И наша идея показать, напевно, что белорусы выживают в любых умовах. И на родиме, и на чужбине, и где только заугодно, и все одно спробуют нечто робить.
2: Когда мы говорим про чужбину, тут есть люди, которые съехали после выборов 6-го года, потом после площади 10-го года, после подеи всех 20-го года. С якими вы працуете? С якими вы удалось уже поразмовлять? Это кто?
3: В принципе, довольно разными людьми, по щирости, нам удалось уже поразмовлять. А, вот, конечно, на данный момент поразмовляли только с теми, кто за межой. Але, как бы, в принципе, абсолютно разные портреты аудитории. В принципе, люди, некоторые и совсем недавно чинили бизнес, и есть люди с великим досыдом, есть люди, которые практически все жизнь прожили за межой, или тем не меньше протягивают лечить себе белорусами. Но, конечно, основная масса людей это те, кто покинули Беларусь после 2020 года. Это масса людей самая великая, и самое главное, что их справы, их бизнесы, они, как правило, еще молодые, ну и, отповедно, такие люди больше идут на контакт, потому что они разумеют, что супраца с медиями может дать им некий буст развития этого бизнеса. Вось, а те герои, которые чем-то занимаются давно и крепко стоят на ногах, как бы, они уже на дворе частенько любят тишиню.
2: Кажут, гроши любят тишиню, да?
3: Если их нема, то выходит, что, саправды, коли их нема, то треба до себя притягивать максимальную увагу. Ну и тому, конечно, мы стараемся шукать разных людей, потому что в этот бок, как бы, часом бывает полный дисбаланс.
2: Про людей, про зворотные связи от этих людей, как люди реагуют. И есть некие отмолные варианты, типа, а, не надо про нас писать, мы уже тут это нормально просуем, все окей, и да и тому такое.
3: Коли этот проект только починали, были думки, что в окуле про некие справы бизнесовые никто не захочет, в принципе, рассказывать. Потому что, в принципе, и мы, белорусы, по менталитете, как бы, такие тихие некие. Каждый сам тихий, что-то себе робит. Коли мы почали

бизнесы развивают инициативы и находят шляхи до экономичной независимости, навод, коли не все отрымливается с первой спробы.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: На волоску. Вітаю, шановних слухачоў. Ситуация у Беларуси и вокруг яе апошними тыднями становится все больше напруженной и тревожной. Москва давно и последовательно імкнецца утягнуть у свою захопницкую войну супраць Украины и белорусское войско. Лукашенко разумее, что такая потенциальная ситуация істотно принизит его самостоятельность как начальника державы, а так само резко обрыне и так зусім низкую ягоную популярность у народе. Тому правадыр Синявокой республики усими силами всех этой апошние годы імкнулся лавировать и позбягать на упростого умешания у збройные деянни. Республика Беларусь и так у значной ступени стала суагрессором и отрымала незмывальное тавро, бо ее керавництво фактично предоставило российским войскам свою территорию для уварвання и нападу на Украину на початку страшной войны. И тут можно абсолютно погодиться с досвеченным белорусским политиком Сергеем Навумчиком, який пиша, у тым, что Беларусь опынулась над безданью, на 100% виноваты Лукашенко. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Москве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Ситуация резко обострилась за апошний тыдень, коли керавник Украины Владимир Зеленский выставил ультиматум менавіта Лукашенку. Сутность заявы украинского лидера полягая в наступным. Беларусь повинна демонтовать усе ретрансляторы для российских дронов у Берастейской и Гомельской областях. Технічна яны координують і допомагають агресору своїми і іранськими дронами біць по українських городах, у виніку чого відбуваються шматлікі розбуренні домов і інфраструктури, гинуть менавіта мирные цивільні люди. Акрамя гэтага Беларусь поставляє паліва для російського войска, і отказ може прилететь по нафтоперапрацовчих предприємствах. По словах Зеленського, ён передавав праз неофіційні канали позицію з патрабаванням демонтажу ретрансляторов уже давно, однако ніякой реакции сбоку влады в Беларуси не было, и наспел час огучить такое потребование публично. Коли ж керавництво Беларуси не прибере гэтые техничные вышки с сумежных территорий, Украина обяцая разобраться с ситуацией сама своими силами. И тут без экивока уйде размова про атаки на объекты на территории Беларуси, а значит серьезную эскалацию у регионе. А перед тем здарылася еще одна сумная подея. Боевый дрон трапил в автобус с белорусскими детьми, який чамусь ехал на Черноморское узбережье, захопленное Россией, аккурат проз прэсфронтовую зону Брянской области. Что это было? Ці деталёва спланаваная провокация спецслужбаў и реализация злачынного плану, ці просто тупоголовая недбайность и логистичное идиотство организаторов поездки. Докладно покуль невядома. Але загинула жанчына, что супроводжала юных спартовцев, а некалькі дзяцей были моцно поранены ажно до погрозы жыццю. Ці задумаются урэшце беларусы у своей большини про сутность гэтай захопніцкай войны России и про реальные погрозы бяспецы нашему народу, не тяжко сказать. Ці достануся чмурелую голову с российского и лукашенковского телевизора, где сутками льются плыни пропагандистской хлусни. Боюсь, что навод такие трагедии не прояснять мозги большини насельництва. Бо вот чем думали батьки этих детей, коль выправляли их на отпочинах, фактично в радиус военных боевых деяний. Беларусь опынулась в вельми тревожной ситуации, махчимого утягивания в полномасштабную войну. Еще николи с часу другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у дверы домов кожного белоруса. Зважаючи на оккупационную политику Москвы, у разе украинских ударов по объектах на территории Беларуси, усходний сусед у своем стиле обовязково прийде ратовать молодшего брата. Цану такого ратования у двух коси литвины белорусы сумно зведали за многие стагоддзі сваёй драматычнай гісторыі. У разе эскалацыі далей падзеі могуць разгортвацца па вельмі змрочным для Беларусі сцэнары з шматлікімі ахвярамі. І як прадказана святымі, всё вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Александр Рыбак на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Гародня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежье, изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветра от 23 до 26, тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не у забаве, да, чакайтеся.
1: Радио «Рация». Сямя тычы.
2: Кобрынь.
1: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
1: 99.2 FM.

Fallout Boy на хвалях Белорусского радио РЦ. Я обещал рассказать вам про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, по воле белорусских синоптиков, завтра, у середу 24 червня, умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, только днем у полуночных районах атмосферный фронт. Зменливая хмарность чакается, переважно без опадков, только днем местами у полуночных районах республики магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 па поўначы да 15 градусаў па поўдні, ну а максімальная днём 20-26. Па поўдні Беларусі да 28 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У чацвер 25 чэрвеня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца зрушэнне фронтального поделу с Балтийского моря. У заходних регионах Беларуси отобьется уплыв теплых поветренных масс. Зменливая хмарность у ночи переважно по полуночно-усходней полове, раницы и днем у особных районах по усходе краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер заходней чверти порывистый, температура поветра минимальная ночью от 10 до 16, а максимальная днем от 19 по полночи до 29 тепла по полудневым заходе краины. У пятницу 26 червеня территория Беларуси будет находиться на усходней периферии антициклону с центром над поуднем Балтийского моря. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только у особных районах по усходе республики магчымы, короткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер ночью зменливый, днем полуночно-заходний, полуночный умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 16, а максимальная днем от 21 до 28, а по полудневым заходе до 30 тепла.

Координационная рада Беларуси выступила с заявой из нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». КДБ дадал у спис террористов еще 20 человек. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: В полдень в Беларуси, 11-е у Польши.
3: Координационная рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». КДБ додал у список террористов 20 человек.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Координационная рада Беларуси выказывает широе спочувание семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, які перевозил белорусских детей у Бранской в области России. Про это говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры рады ожидают худшейшего выздоровления усім потерпелым и выказывают подтримку их родным и близким. Координационная рада закликая громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионы на ближе до зоны боевых деяний. Белорусские дети не повинны становиться закладниками войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопека повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе. Нагадаю, 17 червня автобус с выхованцами Речевской дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 трапил под удар выбухового пристосования у Бранской области. У вынику загинула жонка тренера Виктория Горошко, якая сопровождала детей. Шестеро человек потерпели. Партия «Народная громада» лишит закономерной и непозбежной жесткую реакцию Украины и ее президента на деяния режима Лукашенко, який на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зробил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червня партия опубликовала официальную заяву на конт деяния режима Лукашенко относно опошних подей, які отбылися у звязку с войной России супроть Украины, каже наместник старшини партии «Народная громада» Евген Вильский.
4: Головная мета нашей заявы – это звернуть увагу на небезпеку дальнейшего утягивания Беларуси у российско-украинский конфликт и на те рызики, это несет для белорусского народа. Мы хотели еще раз подкреслить, что Беларусь повинна заставаться суверенной державой и не выкористовываться в якости инструмента реализации интересов Кремля.
3: Повод для Евгена Вильского яны лишать важным нагадывать громадству и международным партнерам, что режим Лукашенко не ровный Беларуси и не представляет меркование усих белорусов.
4: Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых деяний, которые могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безопасности краины.
3: С полным текстом политической заявы партии «Народная громада» можно ознакомиться на сторонце Евгена Вильского у Фейсбуку. Анонсная информация. У связи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken». Директор центра Анатоль Ваб отзначил особливую важность польской премьеры этого фильма.
5: Значение вельми важно. Лауреаты такой награды Нобеля редко приезжают на Белосточину. Мы просто только написали, что у Белостока бывается, и тут Олеся Дрэл сказал, что он хочет быть. Там. Будет так само фильм у авторок про Олеся Беляцкого, премьера, можно сказать, у этого фильма.
3: Польская премьера документального фильма «Беляцкий Unbroken» отбудется у Белостоку уже сегодня, 23 червня, у НЕ-театры. Режиссером стужки является Эмантас Белицкас. Сценар написала Александрина Глаголева. Фильм расповедая про международный контекст правов человека и працу людей, які обороняють годність і свободу у різних країнах світу. Початок показу о 17-й годині. Уваход вольний. Після фільму запланована зустріча з Олесем Беляцьким і творчою командою стужки. І наприкінці до теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають удочинення до терористичної діяльності. Це виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-канале спецслужбы. Теперь у пералику 1458 позиций. У приватности его пополнил политвязень сябр Руха за свободу Виктор Яумененко, який ранее пополнил так само и спис особ, якія нібито мають дочинение до экстремистской деятельности. Так само у спис уключены признанные ранее политвязнями так званые экстремисты Ганна Струкова, Галина Фролова, Вольга Байковская и Вольга Ващенко, осуджены на розные термины по справе экстремистского формирования Русская Православная Церква Царской Империи. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за нормам.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

Белорусское радио РЦ 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час, как нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 23 до 26 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму.

Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнив Тихановскую у дальнейшей поддержке белорусов. Лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий завітав у Центр белорусской культуры в Белостоку. Представница АПК по экономике и финансах Алиса Рыжиченко оценила стан белорусской экономики как початок стагнации. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радио и рации расскажем Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia taká bola z kinostužky. Potom Denis Rusos tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie. Čepier je to stále jakby taká narodná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis. Tereč, 98 hodov, ďačka mil. Jak už o dobré, taký náš raz poviet pro kanikuly. Maje svoj один конец. Дарече, колбаса так само добрая, она мая два конца, але расповед про каникулы мая один конец, и сёння гэты конец наближается. С вами были
1: Юрий Ляшчынскі
0: и Вольга Сямашка.
1: До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и Сибири.

Крама на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска». Наш сайт «Рация.ком». Витаю усіх, особливо тех, кто может только-только до нас долучился. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветра от 23 до 26 тепла, ветер полночно-заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрень.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Я не нашли сетки мрогнеч. Круткий сен.

Координационная рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусам на территории России. У Белостока пройдет польская премьера фильма «Бялятский Unbroken». КДБ дадал у спис террористов еще 20 человек. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ, расскажем Владимир Лапцевич.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Координаційная Рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». КДБ додал у список террористов 20 человек.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційная Рада Беларуси выказывает широе спочувание семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, який перевозил белорусских детей у Бранской в области России. Про это говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры Рады ожидают худшейшего выздоровления усім потерпелым и выказывают подтримку их родным и близким. Координаційная Рада закликает громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионы на ближе до зоны боевых деяний. Белорусские дети не повинны становиться закладниками войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопека повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе. Нагадаю, 17 червня автобус с выхованцами Речицкой дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 трапил под удар выбухового пристосования у Бранской области. У вынику загинула жонка тренера Виктория Горошко, якая супроводжала детей. Шестеро человек потерпели. Партия «Народная громада» лишить закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяния режима Лукашенко, який на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зарабил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червня партия опубликовала официальную заяву на конт деяния режима Лукашенко относно опошних подей, які отбылися у звязку с войной России супроть Украины, каже наместник старшини партии «Народная громада» Яуген Вильский.
4: Головная мета нашей заявы – это звернуть увагу на небезпеку дальнейшего утягивания Беларуси у российско-украинский конфликт и на те рызики, это несет для белорусского народа. Мы хотели еще раз подкреслить, что Беларусь повинна заставаться суверенной державой и не выкористовываться в якости инструмента реализации интересов Кремля.
3: Поводле Яугена Вильского яны лишать важным нагадывать громадству и международным партнерам, что режим Лукашенко не ровный Беларуси и не представляет меркование усих белорусов.
4: Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых деяний, якие могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безопасности краины.
3: С полным текстом политической заявы партии «Народная громада» можно ознакомиться на сторонце Яугена Вильского у Фейсбуку. Анонсная информация. У связи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken». Директор центра Анатоль Ваб отзначил особливую важность польской премьеры этого фильма.
5: Значение вельми важно. Лауреаты такой войны, награды Нобеля редко приезжают на Белосточину. Мы просто только написали, что у Белостока отбывается, и тут Олеся сразу сказал, что он хочет быть. Будет так само фильм у авторок про Олеся Беляцкого, премьера, можно сказать, у этого фильма.
3: Польская премьера документального фильма «Беляцкий Unbroken» отбудется у Белостоку уже сегодня, 23 червня, у НЕ-театры. Режиссером стужки является Эмантас Белицкас. Сценар написала Александрина Глагольева. Фильм расповедая про международный контекст правов человека и працу людей, которые обороняют годность и свободу у разных краинах света. Початок показу о 17 године. Уваход вольный. После фильма запланованная встреча с Олесем Беляцким и творчей командой стужки. И напроконцы до темы политических репрессий и их наступств. Комитет державной безопасности Беларуси додал 20 человек у перелик особ, которые нібито мають удочинение до террористической деятельности. Это выникает из обновленного списку, опубликованного 22 червня у телеграм-канале спецслужбы. Теперь у переліку 1458 позиций. У приватности его пополнил политвязень сябр Руха за свободу Виктор Яумененко, який раней пополнил так само и список особ, которые нібито мають дочинение до экстремистской деятельности. Так само у список включены признанные раней политвязнями так званые экстремисты Ганна Струкова, Галина Фролова, Вольга Байковская и Вольга Ващенко, осуждены на разные термины по справе экстремистского фактора формирования Русская Православная Церква Царской Империи. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 23 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за фішай дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 23 червня, вівторок. У Белостоку відбудеться прем'єра документального фільму про Алеся Бялярського, былога політв'язня, лауреата Нобелівської премії міру, старшиню правоохоронного центру «Вясна». Бялярський «Unbroken». Над створенням фільму літовська здимачна група працювала, починаючи з 2023 года 3 роки. Після показу відбудеться дискусія з господаром Алесієм і командою фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нітэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Кляза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення і развіцця фотаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17.30 у памяшканні аб'яднання «Кляза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшшэ.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 23 червеня 1958-го народился Крис Холмс, полное имя Кристофер Джон Холмс, американский гитарист, наибольш вядомый працей у гурте «Васп» с 83-го до 90-го года. У 96-м Крис вернулся у «Васп», але знову сышел с гурта у 2001-м. Працавал у шерагу інших гуртов и проектов, а так само сольно, але нас цікавить усё ж таки «Васп».

0: радио.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация. Крутка.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 где-то в Беларуси, 15 у Польши.
3: Беларусь может оборонить населения от любого агрессора. Лукашенко про ультиматум Зеленского. У России назвали кого летать виноватыми о инциденте с автобусом, у яким ехали дети из Беларуси. У Белостоку пройдет премьера фирму «Биоляцкий анброкен».
2: У студы на вину Валявоевская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента Украины Владимира Зеленского закликал жыхароў Гомельской области не хваляваться и не турбоваться. Поводле информации неофициального телеграм-канала пресс-служба политика такую просьбу жыхарам паўднёва-ўсходу краины ён перадаў 23 червеня, прымаючы с докладом старшыню Гомельского волвыканкама Ивана Крупко. Региональный керівник, как поведомляется, поведомил Лукашенко про становище в области агулам, ситуацию на меже с Украиной и примежных районах и реакцию населения Гомельской области на недавние заявы президента Украины Владимира Зеленского. Крупко запевнил, что обстановка у целым не простая, але стабильная и контролированная, а пытанием безпеки надается самая пильная увага. Лукашенко у свою чергу заявил, что Беларусь мае усе необходное, каб оборонить насельніцтва от любого агрессора. 19 червня Зеленский дал Лукашенко тыдзень на зняцце з вышак ретрансляторов для наведения дронов уздоўж межы з Украиной. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Политик так само заклікаў Лукашенко спыніць поставку нафтапрадуктаў российскому войску. У беларускім замку у Вільні 26 червня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лисічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко Кусь.
4: Для нас, людей редакции, это не первая визита Алеся Бяляцкага у нас в редакцию, зато и первая визита его на...
3: Нагадаем, что у боях под украинским Лисичанском загинул командир батальона «Волат», полка Калиновского с позивным «Брест» Иван Марчук. Загинули так само два белорусы трапили у полон, четверо возникли без весток. Подчас вечерней памяти будет организована великая выстава памяти про загинулых. Официальная представница Следственного комитета России Светлана Петренко поведомила, что следство высветлило дотычных до террористической атаки на пассажирский автобус у Бранской области. Поводле яе беспосередними выканаўцами стали войсковец подразделу беспилотных систем «Химера» 105-го помежного отделу Державной помежной службы Украины Дмитро Ткаченко, войсковец помежной комендатуры хуткага реагавання Шквал, 7-го помежного отделу Игорь Жуков и войсковец 73-го морского центра специальных операций Узброенных сил Украины Владислав Навум. Россия обвестила их у международный вышук. 7 червеня керовник Бранской в области России заявил, что у вынику обстрелу сбоку украинских сил потерпел автобус, у яким дитячая футбольная команда с Гомля ехала на отпочинок у российский Геленджик. Один человек загинул, 8 отрымали ранения, у тым ліку 6 детей. Двое из них были в тяжком стане. В Украине знепраўдзілі свою датычность до этого инциденту. Протягивается визит Алеся Бяляцкага на Белостокчину. Сегодня в рамках визиту о 17-й године пройдет премьера документального кино про Алеся Бяляцкага «Бяляцкий анброкен». Прокат пройдет у НЕТЕАТР, уваход вольны. После показа отбудется дискуссия с Алесем Бяляцким и командой фильма. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Торговый выпуск «Праз-1».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
5: на дворі.
2: Олександр, сонячно переважно во всім нашому поміжному регіоні, де так само без опадків, небо практично без облаку. Індекс ультрафіолетового промінювання сьогодні досягає високих значень 5-7 одинок. Температура повітря зараз плюс 24 у Кордіні до Білостоку, 25 зараз у Ліді, в Оковиску, де Гайновце, 27 у Бірості, у Кубріні, 27 у Пінську. У ночі плюс 11-13, де так само без опадків. Повночно-заходній вітер 3-4 метри за секунду, вільготність каля 38-40%, повищений атмосферний тиск, і таким він буде триматися до кінця грига дня.
5: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з «Рацією».
2: Разово починаю з вами зараз, разом на хвилі Белорусского радио «Рация», грі інформаційно-музичний день, 23 день червня, сьогодні авторок. 98.1 FM у Белостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подляска, де так само в інтернеті rsa.com. Гості інформації, ось у гра наперед, не в забаві, у нашому ефірі. Крівоска, будемо разом.

0: Гараджок Уокер. Так само зараз доклада по угодине засеется до 18 Беларуси, до 17 Польши. Доброго дня вам жадаю.
1: День с рацией.
0: Ну и что, шукаем сегодня на нашем небе облаки, их небогато в нашем помежном регионе, сонечно так, небо практично без облаков, индекс ультрафиолетового выпроменивания сегодня достаточно высокие, мае значение 5-7-1, перестерегают нас синоптики, ну и кажут, что коли выходим и долго будем ходить по улице, крестка, можно ужить альбо крему от солнца, альбо просто трошечки от крака солнца ховаться. Температура поветра зараз плюс 25 у Лиде, 24 у Харуні 25, у Белостоку 27, у Бересті 28, у Пінську. Чекаємо ночі. Плюс 11-13, полночно-заходній вітер, вільготність каля 40%, де повищений атмосферний тиск, таким він буде триматися до кінця. Завтра, 24 червня, умови надвор'я у Білорусі в основному буде визначати область повищеного атмосферного тиску. Вітер неустойливий, ночі слабий, у день завтра від слабого до умеренного. На термометрах завтра чекаємо плюс 24-26.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com. Радио Рация. Мы разум. Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
0: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Зеленский не поедет на конференцию у Польши. Не меньше за 100 тысяч человек потерпели от репрессии у Беларуси, кажа Беляцкий. Причин зникнення сябры форума демократичных сил Анатолия Котова далее неведомые.
2: У студии новину Валя Войовская.
3: Зеленский не поедет на конференцию в Польшу. Я узначальваю украинскую делегацию и уцелим нашу працу у Гданску, заявила у телеграме премьер-министр Украины. Конференция по обновлению Украины, у якой повинен был принять удел президент Владимир Зеленский. На минулым тыдні президент Польши Кароль Наурудский вирашил позбавить Зеленского ордена Белого Орла у связи с присвоением одному из формований украинских узброенных сил звания Герои Украинской повстанчей армии. У Польши воспринимается Украинская повстанчая армия как злочинная за Волынской трагедии. Услед за Зеленским от польских державных узнагород отмовились трое белых президентов Украины. Зеленский отправил свой орден у Варшаву, канцелярия президента Польши уже отримала посылку. После эскалации политического скандала головной интригой заставалось то, чи приедет Зеленский в Гданск на великую конференцию по обновлению Украины. Колькасть потерпелых от политических репрессий в Беларуси перевысила 100 тысяч человек. Про это на прессовой конференции в Белостоку заявил правооборонца и лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. А прача того, Беляцкий сказал, что в Беларуси завели больше за 10 тысяч криминальных справ по поводу политических мотивов, и еще тысячи людей подвергались и протягивают подвергаться переследу с боку уладов. Правооборонца подкреслил, что репрессии стали одним из основных инструментов утримания улады в Беларуси. На его думку, дейный режим выкористовывает тиск, арышты и криминальный переслед для захования контроля над громадством, покольки не мая широкой подтримки сярод беларусов. Ранее стало ведомо, что лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий створяет международный правооборонный фонд, который будет працевать не только с Беларусью. Беляцкий застанется старшинем правооборонной организации «Весна», однако будет заниматься переважно международными справами. Причины зникнення былого белорусского дипломата и спортивного функціонера сябра форума демократичных сил Анатолия Котова, якое отбылося 21 жнівня минулого года, может быть шмат, але нельга выключить его удела в вызволении первой партии политвязнев прес жорсткое припинение перевозу грузов на белорусско-польской межи. Так лечит сябра форума демократичных сил Змітер Балкунец.
4: Ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потом яны пачалі самі. То Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне, і па гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў. Таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу.
3: Поводле Змітера Балкунца Лукашенко вельми разозлила на по якой причине пришлось вызволять первую партию политзаключенных. Котау просил их быть осторожными прес махчимую расправу. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес Адину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зусім незначна зараз зніжаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне, потым схаваецца сонца і таксама ўначы чакаем плюс 11-13 без ападкаў далей. Зараз плюс 24 у Лідзе Дыхгародні, у Пластуку таксама 24-25, у Вокавыску Дыхгайноўце 27, зараз у Берасці, у Кубрыне 27, у Пінску. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду, павышаны атмасферны ціск, такім ён будзе трымацца да канца гэтага дня, уночі, увечері. Завтра так само минетово ось повишена атмосферного тиску сформірує наше надвор'я. Завтра сонячно, трошки облаку, плюс 26 у четвер, плюс 28, плюс 30 у п'ятницю, 33 у суботу, у неділю плюс 37. Зараз так, менавіта до кінця цього тижня виглядає прогноз. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Спокійного вечора вам жадаю і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея сэнса аўторка 23 чэрвеня.
1: Ці ўвядзе Расія войскі, каб абараніць Беларусь ад Зялэнскага?
6: Я бы просто дачакаўся нейкай пэўнай рэакцыі. Магчыма, я кажу, она будзе паводле стылю Трампа ў чацвер, можа нават на раніцу пятніцу.
5: Беларускае паліва на службе Расіі. Ці гэта бяспечна?
7: Калі адключаць гэтыя рэтрансляторы, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
1: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
8: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «А вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Лауреат Нобелевской премии мира Валерий Беляцкий завитал у Центр белорусской культуры у Белостоку. Президент Узбекистана наведая Беларусь у липени. Братство православной молоди рыхтуются до паломництва на Святую гору Грабарка.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лауреат Нобелевской премии миру за 2022 год. Заснавальник и керавник правоабарончага центру «Вясна», былы политвязень Алесь Беляцкі в рамках своего официального визита на Подляшша наведал центр белорусской культуры у Белостоку. Говорит наместница керавника центра Ілёна Карпюк.
4: Чешуся, что центр мог подтримать гэты чах сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польской як бы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Беляцкага «Беляцкі Unbroken», які зрабіла льдовская команда. Мяне яшчэ вельми чешить, что у рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отрымалося так само запросить у Центра белорусской культуры, как познайомить Алеся с нашими сопрацовниками, как показать тутай новое место, нашу перспективу на працу.
3: Со своего боку Алесь Беляцкий отзначил важность заявления Центра белорусской культуры и поделился своими уражениями.
5: Для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что вельми важно, вот то, что польская держава надає увагу національним меншостям, приватності білорусам, ідеї можливості для розвитку культури, едукації. І білорусам так само, тутейшим білорусам, важливо використовувати ті можливості, які дає цей центр, менавіта культурна установа. Мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в якому знаходиться зараз центр.
3: А сьогодні увечері у Білостоку пройшла польська прем'єра документального кіно про Алеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken» у Белостоцким нетеатр. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёва у Беларусь чакается 8-9 липеня. Поведомил белорусский премьер-министр Александр Турчин сегодня после встречи с Александром Лукашенко. Керовник урада выказал спадзеў на то, что белорусско-узбекский товарооборот по выниках этого года досягнет 1 миллиарда долларов. И он так само заявил про амбитные задачи подвоить этот показчик у 2030 годе. Про то, что Узбекистан и Беларусь распрацовывают программу по повеличению товарообороту до 2 миллиардов долларов Злучаных Штатов до 2030 года, у травне поведомляли узбекские СМИ. Беларусь поставляет на узбекистанский рынок продукцию сельгазмашинобудования, дрэваапрацоўкі и продукты, мясо, молочную продукцию, леки. У адваротным кірунку идут садовина, виноград, кавуны и дыни. Братство православной молоди у Польши рыхтуется до насыщенного летнего сезона. Сярод сябраў братства ёсць таксама люди, якія приехали у Польшу из Беларуси и знайшли тут магчымасць для супольной деятельности и новых знакомств. Напераде удел у паломництвах, молодёвых сустрэчах и падрыхтоўка до галоўных жнівенских урачыстасцяў. Як адзначыў Максим Фіўнік, братство православной молоди открытое для усіх ахвочых.
6: Мы как раз центральное управление свое головное бюро мае у Белостоку, каля церкви Святого Миколая. И на протягу целого года мы робим шмат разных пилигримок и сустреч молоди, и мастер-классов. В братстве так само и есть и белорусы, и украинцы, как приехали у разный момент у Польшу. Огульно запрашаем у братства усю молодь, якая мае и чуется молодь.
3: Турский летник на Святой горы Грабарка сёлета пройдзе с 10 по 20 жнівня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы да урачыстасцяў удзельнічала каля сотня валанцёраў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 23 червня аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і такой самай карыснай інфармацыі. Акуты ўжо іграюць для нас, далей нас чакаюць Shocking Blue, Relict, Boombox, One Republic ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 5 хвілін, праз 10 хвілін, прабачце, прагучыць, як заўжды, перадача Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць «Філітон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: «Рация с Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На волоску. Вітаю, шановных слухачов. Ситуация у Беларуси и вокруг яе апошними тыднями становится все больше напруженной и тревожной. Москва давно и последовательно імкнецца утягнуть у свою захопницкую войну супраць Украины и белорусское войско. Лукашенко разумее, что такая потенциальная ситуация істотна принизить его самостоятельность как начальника державы, а так само резкое обрыне и так зусім низкую ягоную популярность у народе. Тому правадыр синявокой республики усими силами всех этой апошние годы імкнулся лавировать и позбягать на упростого умешання у збройные деянні. Республика Беларусь и так у значной ступени стала суагрессором и отрымала незмывальное тавро, бо ее керавництво фактично предоставило российским войскам свою территорию для уварвання и нападу на Украину на початку страшной войны. И тут можно абсолютно погодиться с досвеченным белорусским политиком Сергеем Навумчиком, який пиша, у тым, что Беларусь опынулась над безданью, на 100% виноваты Лукашенко. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Москве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Ситуация резко обострилась за апошний тыдень, коли керавник Украины Владимир Зеленский выставил ультиматум менавіта Лукашенку. Сутность заявы украинского лидера полягая в наступным. Беларусь повинна демонтовать усе ретрансляторы для российских дронов у Берастейской и Гомельской областях. Технічна яны координують і допомагають агресору своїми і іранськими дронами біць по українських городах, у виніку чого відбуваються шматлікі розбуренні домов і інфраструктури, гинуть менавіта мирные цивільні люди. Акрамя гэтага Беларусь поставляє паліва для російського войска, і отказ може прилететь по нафтоперапрацовчих предприємствах. По словах Зеленського, ён передавав праз неофіційні канали позицію з патрабаванням демонтажу ретрансляторов уже давно, однако ніякої реакции с боку влады в Беларуси не было, и наспел час огучить такое потребование публично. Коли ж керавництво Беларуси не прибере гэтые техничные вышки с сумежных территорий, Украина обяцая разобраться с ситуацией сама своими силами. И тут без экивока уйде размова про атаки на объекты на территории Беларуси, а значит серьезную эскалацию у регионе. А перед тем здарылася еще одна сумная подея. Боевый дрон трапил в автобус с белорусскими детьми, який чамусь ехал на Черноморское узбережье, захопленное Россией, аккурат проз прэсфронтовую зону Брянской области. Что это было? Ці деталёва спланаваная провокация спецслужбаў и реализация злачынного плану, ці просто тупоголовая недбайность и логистичное идиотство организаторов поездки. Докладно покуль невядома. Але загинула жанчына, что супроводжала юных спартовцев, а некалькі дзяцей были моцно поранены ажно до погрозы жыццю. Ці задумаются урэшце беларусы у своей большини про сутность гэтай захопніцкай войны России и про реальные погрозы бяспецы нашему народу, не тяжко сказать. Ці достануть очмурелую голову с российского и лукашенковского телевизора, где сутками льются плыни пропагандистской хлусни. Боюсь, что навод такие трагедии не прояснять мозги большини насельництва. Бо вот чем думали батьки этих детей, коль выправляли их на отпочинах, фактично в радиус военных боевых деяний. Беларусь опынулась у вельми тревожной ситуации, махчимого утягивания в полномасштабную войну. Еще николи с часу другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у дверы домов кожного белоруса. Зважаючи на оккупационную политику Москвы, у разе украинских ударов по объектах на территории Беларуси, усходний сусед у своем стиле обовязково прийде ратовать молодшего брата. Цану такого ратования у двух косі литвины белорусы сумно зведали за многие стагоддзі своей драматичной истории. У разе эскалации далей подеи могут разгортываться по вельми змрочным для Беларуси сценары с шматликими ахвярами. И, как предказано святыми, все висит на волоску. Владимир Кільманович для Белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Первая трансграничная радио ФМ.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларусь может оборонить насельництво от любого агрессора. Лукашенко про ультиматум Зеленского. Жихарку Гомля осудили в справе Гаюна. Кольки белорусов у Грузии? Выники перепису.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента Украины Владимира Зеленского закликал жихаров Гомельской области не хваляваться и не турбоваться. По воле информации неофициального телеграм-канала пресс-службы политика, такую просьбу жихарам Паўднёвага Усходу Украины и он передал 23 червеня, примаючи с докладом старшиню Гомельского облвыканкама Ивана Крупко. Крупко запевнил, что обстановка у целым непростая, але стабильная и контролированная, а пытаниям безпеки надается самая великая увага. Лукашенко у свою чергу заявил, что Беларусь мае усё необходное, каб оборонить насельництво от любого агрессора. 19 червеня Зеленский дал Лукашенко тыдень на изнятие с вышек ретрансляторов для наведения дронов уздовж межи с Украиной. Коли он это не зробить, зробим мы. Политик так само закликал Лукашенко спынить поставку нафтопродуктов российскому войску. У белорусским замку у Вильни 26 червеня отбудется вечерня памяти, присвященная 4-й годовине бою под Лисичанском. Кажа ведуца вечерины памяти был доброохотник Александр Клочко, позывный Кусь.
4: Я спадзяюся, что после того наведывания этого мероприятия, той, кто не до конца разумел, за что змагаются белорусские доброохотники в Украине, настане лепш это разуметь, лепш это отчувать. Ну и спадзяюся, что это так само будет еще один невеликий штуршок напомин про наших полонных Леша Тромбли. Спадзяюся, что максима в ближайший час мы сможем довериться про их лёс. Живые они, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен. Коли загинувшие, то как забрать тело. Близкие могли поховать.
3: Нагадаем, что в боях под украинским Лисичанском загинул командир батальона «Волод» полка Калиновского с позывным «Брест» Иван Марчук. Два белорусы трапили у полон, четверо изникли без весток. У Гомельским областным суде вынесли присуд 30-годовой жихарцы Гомля Вользе Марчанцы. Ее обвинователи по воде нескольких артикулов Криминального кодексу у тым содейничание экстремистской деятельности. Женщине присудили 3 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Это так званая хатняя химия. Как поведомляет Гомельская весна, переслед Вольги связаны со справой Гаюна. Справу завели за передачу незалежному проекту известок об руху российских войсков на территории Беларуси под час уварвания России в Украину. Улады Грузии огучили выники перепису насельництва. В Украине проживают 4473 белорусов. Однако эта лічба наурад ці адлюстроўвае усю белорусскую присутность у этой кавказской краине, комментуя правооборонца Роман Кисляк, який живе у Грузии.
5: Те, кто приезжает и тут живут, иностранцы, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4000 приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. Специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч белорусов.
3: По словам правооборонцы, частка белорусов живет в Грузии нелегально.
5: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден, люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно, не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут, и сколько их, мне сложно сказать.
3: Роман Кисляк упевнены, что існуют 2 центры компактного проживания. пражывання беларусаў у Грузіі. Гэта Тбілісі і Батумі. Аднак ён сустракаўся з беларусамі, якія жывуць у іншых гарадах гэтай каўказскай краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 до 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 23 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, далучайцеся да нас, шаноўныя, будзе вельмі цікава, будзем бавіць час з бліжэйшай гадзінай з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкай на вольнай хвалі і выключна карыснай інфармацыі. У радыёкулісах гэтым часам нас чакаюць гурты Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Варона, Lost Prophets, Без назвы ды іншыя выканаўцы. Акурат пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі, а я ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам пра звычкі паспяховых і багатых людзей, якія варта пераняць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
4: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа паўтараецца вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: О, так гучит Грег Зорба. Мелодия такая была с киностушки. Потом Денис Руссос так само на ту мелодию и многие. И теперь это стало как бы такая народная. Ну, то аккурат от композитора Микис Теодоракис. До речи, 97 годов дядька мил. Как уж доброе, так и наш расповед про каникулы мае свой один конец. До речи, колбаса так само добрая, она мае два конца, але расповед про каникулы мае один конец. И сегодня этот конец наближается. С вами были
1: Юрий Ляшчынскі
0: и Вольга Семашко.
1: До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Радую.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусь может оборонить насельництво от любого агрессора. Лукашенко про ультиматум Зеленского. Жихарку Гомля осудили у справе Гаюна. Кольки белорусов у Грузии? Выники перепису.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента Украины Владимира Зеленского закликал жыхароў Гомельской области не хваляваться и не турбоваться. По воле информации неофициального телеграм-канала пресс-службы политика, такую просьбу жыхарам паўднёвага ўсходу Украины он передал 23 червня, прымаючы с докладом старшыню Гомельского облвыканкама Ивана Крупко. Крупко запевнил, что обстановка у целым непростая, але стабильная и контролеванная, а пытанням безпеки надается самая великая увага. Лукашенко у свою чаргу заявил, что Беларусь мае усё необходное, каб оборонить насельництва от любого агрессора. 19 червня Зеленский дал Лукашенко тыдень на знятю с вышек ретрансляторов для наведения дронов уздовуш межи с Украиной. Коли он это не зробить, зробим мы. Политик так само закликал Лукашенко спынить поставку нафтопродуктов российскому войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе еще один невеликий штуршок, напомин про наших полонных, Леша Тромбли. Сподіюся, что максима в ближайший час мы сможем довериться про их лёс. Живые они, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен. Коли загинувшие, то как забрать тело. Близкие могли поховать.
3: Нагадаем, что в боях под украинским Лисичанском загинул командир батальона «Волод» полка Калиновского с позывным «Брест» Иван Марчук. Два белорусы трапили у полон, четверо изникли без весток. У Гомельским областным суде вынесли присуд 30-годовой жыхарцы Гомля Вользе Марчанцы. Ее обвинователи по воде нескольких артикулов криминального кодексу у тым содейничание экстремистской деятельности. Женщине присудили 3 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Это так званая хатняя химия. Как поведомляет Гомельская весна, переслед Вольги связаны со справой Гаюна. Справу завели за передачу незалежному проекту известок об руху российских войсков на территории Беларуси под час уварвания России в Украину. Улады Грузии огучили выники перепису насельництва. В Украине проживают 4473 белорусов. Однако эта личба наурад ця адлюстровывает всю белорусскую присутность у этой кавказской краине, комментует правооборонца Роман Кисляк, який живе у Грузии.
5: Те, кто приезжает и тут живут, иностранцы, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4000 приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. Специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч белорусов.
3: По словам правооборонцы, частка белорусов живет в Грузии нелегально.
5: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден, люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно, не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут, и сколько их, мне сложно сказать.
3: Роман Кисляк упевнены, что існуют 2 центры компактного проживания. пражывания белоруса у Грузии. Это Тбилиси и Батуми. Однако он сустракался с белорусами, которые живут у инших городах этой Кавказской краины. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прас один.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Таки ападков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди, дороженькие, вас чекая музычный календарь Олеся Дубовца-Кола, Дзён с бородой. Я Кирилл Малаховский. На сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра, в середу, 24 червня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю спадарства, сёння 23 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцых, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайцеся. 23 червня 1937-го народился Ники Салливан, американский гитарист, былый удельник гурта The Crickets. Гэты гурт был створен у 56-м годе и стал одним из первых коллективов, которые распачали играть музыку у рок-н-ролльным жанре.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 23 червеня 1958-го народился Крис Холмс, полное имя Кристофер Джон Холмс, американский гитарист, наибольш вядомый працей у гурте «Васп» с 83-го до 90-го года. У 96-м Крис вернулся у «Васп», але знов сышел с гурта у 2001-м. Працавал у шерагу інших гуртов и проектов, а так само сольно, але нас цікавить усё ж таки «Васп».

Беларуская радио рация, программа «Кола дзён с бородой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, ады музыка, у якія народились у такие ж день у самые розные годы. 23 червеня 1965-го народился Пол Бенджамин Артур, спомянушцы Бонхэт, ангельский музыка, гитарист и один из основальников рок-гурта «Оазис», бадай одного из самых уплывовых и коммерцийно-поспяховых коллективов 90-х. Пол Артур спрацавал у шерагах «Оазис» до 99-го года.

0: ситуация.
1: Грузинская гостепримальня демонструет менавіта батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

И пойду, коли покличешь за тобой. И с просонья неприбраная весна сьогодні зранець зламала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать. И пойду, коли покличешь за тобой.

зеленая весна. Сегодня зраницы сломала мой спокой. Я заплющу в очи, как тебе познать. И пойду, коли покличешь за тобой. И с просонья неприбранная весна. Сегодня зраницы сломала мой спокой. Я заплющу в очи, как тебе познать. И пойду, коли покличешь.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

Который раз ён у ноши не спит, заминая липовый пах. И не хотел успомины будить, а ты бачила зор

0: нравится тебе и мне. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.